0: dancing on the long night. I'm a long way from home. I'm a long way from home.
1: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время
2: 89,2.